0: давим на всю. И соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио «Ваня» в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!
2: Ярко, легко, радио «Ваня». Ближе и роднее.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: сильнее иду ко дну.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Ваня! Радио Ваня!

что было пьесы, тогда мы не встретились. Разминулись в огромной толпе, не перекинулись парочкой фраз, типа чем занимаешься, как универ. Что было пьесы, тогда не приехал с бутылкой вина в рюкзаке. Не курили по дну на двоих, не остались гулять по Москве. Что было пьесы, тогда не решился позвать тебя вместе смотреть на картины. Что было пьесы, потом до рассвета на лавочке сквере не проговорили. Что было пьесы, остались друзьями, не шагнули друг другу взаимно. Ты, наверное, бы сейчас не страдала, так сильно

будешь меня ненавидеть настолько, насколько ты сможешь. Я не перестану писать эти песни тебе о тебе. И когда-то все наши глубокие раны покроются тоненькой кожей. А мне никогда для тебя не остаться таким же смешным и хорошим. Я просто хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Я хочу, чтобы ты улыбалась, как раньше. Одна или с кем-то, неважно. Обещай, что ты будешь счастливой. Достанешь до звезд, как мечтала.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: себя и сократить нагрузки на организм.
1: Козероги мужчины, во второй половине дня вы почувствуете себя очень комфортно, если займетесь тем, что важно лично для вас.
0: Водолеи женщины, будет возможность весело провести время. Не исключены романтические сюрпризы.
1: Водолеи мужчины, результаты активных действий вас не только порадуют, но и послужат хорошим трамплином для следующих достижений.
0: Рыбы женщины, некоторые из вас смогут продолжить дружеские отношения со старыми знакомыми.
1: Рыбы мужчин, у вас получится тактично, но при этом четко расставить акценты в общении с близкими.
0: Здесь весы, Алексей Акопов.
1: И Овен, Варвара Пивоварова.
0: Доброе утро.
2: Радио Ваня. Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Звездный час. Звездотека.
1: Фанаты Тейлор Свифт не только способны увеличивать сейсмическую активность во время концертов кумира, но и готовы платить деньги за мусор, оставшийся после ее свадьбы. Напомним, торжество Тейлор и ее возлюбленного, игрока в американский футбол Трэвиса Кэсли, отгремело в начале июля в Нью-Йорке. Преподнесли фанатам так называемые сувениры более чем изящно. Художник Джастин Джиньяк, одетый в смокинг, собрал мусор на улицах возле Мэдисон Сквер Гарден, сложил из него небольшие скульптуры и поместил их в герметичные пластиковые кубы. Арт-объектами стали бумажные стаканчики, одноразовые соломинки, обрезки ткани, пластиковые пакеты, обертки от конфет, левый наушник, ну и другие отходы. В соцсетях художник написал, что его на свадьбу не пригласили и никакой инсайдерской информации у него нет. Зато он может поделиться частичкой этой истории любви. Пластиковые кубики с трофеями он продавал за $25. И знаете, поклонники уже скупили все 50 экспонатов.
2: Звездой можно стать не только на сцене, но и на собственной даче. На этот раз удивили британские садовники, точнее, один из них. Грэм Барретт из Глостершира снова попал в книгу рекордов Гиннесса с серьезным достижением. Вырастил самый тяжелый чеснок. Одна головка весила почти 1,5 килограмма, а ее диаметр составил около 20 сантиметров. Причем для Грэма такой урожай в порядке вещей, ему интересно соревноваться с соседями. Но мы прекрасно понимаем, разделяем это ощущение, конечно же, да, вот это кабачковые осенние баталии, да, состязания. Да, безобидное состязание довело до записи в книге Гиннесса. В прошлом году их было целых 4, в этом году 2. Дело то ли в невероятной, в невероятном плодородии почвы Глостершира, ну, то ли в личной гигантомании фермера, но только чесноком его рекорды не ограничились. В книгу Гиннесса попала и выращенная им горошина весом почти 30 граммов. Ну, не фермер, а находка для местных рестораторов.
1: Ну, вернее, его урожай.
0: Звездотека. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы. На радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня понедельник. Ну и, соответственно, вы рассказываете нам о проведенном уикенде, например, в нашем канале в Максимум. Так и называется радио Ваня. Нам пишет Анастасия из Балтийска. На прошлой неделе я вас потеряла, говорит Настя. Но сегодня обрела. С утра вчера варила варенье из крыжовника, а потом мы ушли с детками на море и пролежали там до 18:00. А это же, ну, собственно, Балтийская.
2: Баба Балтийская.
1: Баба Балтийская, мужики Балтийские, там все, да-да. Вот, и там килька Балтийская, янтарь. Кайф, пишет Настя, хоть и был черный флаг, мы загорели знатно и поплескались на берегу. Всем хорошей недели. А я отправляюсь в отпуск. По поводу черного флага на пляже, мы все это знаем, да, это не просто предупреждение о том, что запрещено купаться полностью, да, еще и сигнал смертельной опасности, потому что, когда, например, ядовитые медузы подплывают слишком близко побережью, или оголодавшие акулы, или разлив каких-то химикатов.
2: Я как-то, знаешь, в Балтийском море медуз ядовитых не встречала и не слышала,
1: и слава богу!
2: Там как-то, да. А у меня вчера подружка прислала фотографии и видео, как она была на пляже в Янтарном, она живет в Калининграде, и тоже было очень тепло, и рассказывала, как ей повезло жить на таком чудесном море. Я говорю, ну я как бы немножко с другой стороны, тут сбоку, но считай, что мы вместе тут как-то можем на матрасах встретиться где-то по центру. Продают на маркетплейсах моторчик.
1: Ну, с моторчиком, да, ты мне показывала, да. Но только в твоем случае тебе придется идти тут 900 метров по колено по Финскому заливу, прежде чем можно будет использовать матрас как плавсредство.
2: Так вот, она сказала, что температура воды в море была 17 градусов. 17. Но, говорит, мы окунулись.
1: Ну, зябко.
2: Зябко. Зябковато, как говорится. Да. А, Марина Николаевна, город Камышин на связи. У нас жарко. Скоро у нас будет проходить, хвастается Маришка, арбузный фестиваль. Приезжайте, увидите много нового и интересного. Попробуйте камышинских арбузов. Всем привет от Марины Комаровой. Прям арбуз захотелось. Страсть как, а зубы сводит.
1: А, впиться в него, в эту сочную сладкую мякоть.
2: Нет,
1: ароматную.
2: Нет, впиться не хочется, просто хочется арбуз.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как прошли ваши выходные? Обычно по понедельникам мы всегда об этом спрашиваем, а тут нас еще и неделю не было, мы были в отпуске, и, конечно, вдвойне интересно, как вы тут. Как вы тут, родные? Что вы пишете в нашем канале в Максе, радио Ваня? Там можно писать, представляете? Например, Екатерина отметилась. Нижний Тагил, мотобайк-фестиваль «Демидовские огни». Фестивалили мы 2 дня на 2 площадках с выступлением рок и блюз музыкантов. И ни единого смайли никогда не поставила Екатерина. Наверняка устала.
2: Вита нам пишет из Южной Кореи. Доброе утро. А мы тут гоняли в уикенд прошедший в кемпинг. Ну, естественно, палатки, естественно, море, шашлыки. А море, вот Вита не уточняет где, но мы-то с вами люди образованные и знаем, что в Южной Корее, да, 3 моря. Там желтое, восточное, китайское и, соответственно, японское.
1: Я так понимаю, что какого-то Вита точно доехала.
2: 100%. Да. 100%. И они практически все одинаковые. Температура, потому что Южная Корея страна небольшая.
1: Да, отдельное спасибо вам за фотографии, которые вы присылаете. А еще от Александра сообщение. А у нас вчера был синокос. Закатывали мы рулоны, а температура воздуха была при этом 34 градуса. Пишет нам Александр. Кировская область, Орловский район, деревня Поляки, если я правильно поставил ударение.
2: Я абсолютно солидарен с Александром. Видишь, он заранее убирал вместе со своими друзьями и коллегами сено, потому что сегодня уже у нас Авдотья Синогнойка, понимаешь?
1: Может,
2: а вдруг замочит, понимаешь, это
1: и
2: самое?
1: Все.
2: И чем кормить скотину
1: всю зиму? Да, чтобы потом не остаться на бабах. Да. Ну, еще один привет из жаркого Крыма нам шлет Арина. Уже 10 лет они там живут, переехали, а сами из Санкт-Петербурга. На выходных Арина строила беседку, а Евгения отмечала дочке день рождения. 10 лет. Как быстро летит время. Как быстро пролетел наш понедельничный эфир, и мы готовы огласить имя победительницы.
2: Да, она себя так игриво называет Сергеевна. И она живет в Санкт-Петербурге, и вот с друзьями поехали за грибами. Друзья нашли информацию, что кто-то собрал 135 литров лисичек, им тоже так захотелось. В итоге собрали только 5 этих самых грибов.
1: 5 штук. Не, даже не 5 килограммов. Да, слеп не сожрали, все грязные, голодные, чумазые, уставшие. Дорогая Сергеевна, мы ж как с Алешкой-то решили? Не везет вам в картах, повезет в любви. Не повезло с грибами, зато история о грибах позволила вам выиграть наш сегодняшний фирменный шопер «Радио Ваня». Такой же красный, как ваши морды вчера.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на «Радио Ваня».
3: Что это за...

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костроме по программе общественных инициатив обновят 11 участков дорог. В России оценили, сможет ли искусственный интеллект заменить HR-эксперта. В Африке обнаружили новый вид обезьян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме активно продолжаются ремонтные работы в рамках ежегодного областного конкурса общественных инициатив, пишут СМИ 44. Такая программа нацелена на помощь активным горожанам в благоустройстве их территорий. Так, например, на проезде от улицы Щемиловка до Молочной горы подрядчик уже завершил основные работы. Вместе с этим полностью сданный проезд от улицы Ивана Нечаева вдоль домов номер 2 и номер 4 в поселке Новый. Также им привели в порядок 3 участка в частном секторе на улицах Просвещения, Клубная и Писателя Осетрова. Работы также ведутся на Малышковском проезде, улицах Наты Бабушкиной, Никитской и Ивановской. Искусственный интеллект показывает высокую эффективность при массовом подборе персонала, однако он не может полноценно заменить HR-эксперта, пишет газета.ру. По словам экспертов, нейросеть способна показать хороший результат в задачах, которые требуют скорости, в том числе при первичном скрининге, сортировке анкет и ответах на стандартные вопросы соискателей. Это помогает разгружать HR-отделы и сокращать сроки закрытия вакансий. Специалисты подчеркивают, что основной минус нейросети в том, что она видит шаблоны и данные, но хуже считывает контекст, мотивацию и взаимодействие между человеком и командой. Искусственный интеллект может пропустить сильного кандидата, если он не вписывается в формальные критерии или нестандартно подает себя. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, пишет газета.ру. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. По словам исследователей, экспедиции в район обитания этого вида требуют сложной логистики. Сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: тебе, хочешь, я тебе спою,
1: хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою,
0: хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою,
1: хочешь, я тебе, хочешь, я тебе спою.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
5: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: Гранит 44, город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ Солнечный, а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
7: Алло!
6: Ваня! Радио

0: Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Ваня! Радио Ваня! Ближе

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «Пеппи Ваваров». В Костроме состоится фестиваль семейной истории. С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета. А в России растет рынок подержанных автомобилей. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится межрегиональный фестиваль семейной истории «Это все мое родное», пишет СМИ-44. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая включает индивидуальные консультации и образовательную часть. Участие в фестивале примут известные историки генеалогии, предприниматели и писатели из Москвы, Казани, Вологды и Тулы. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация, которую можно пройти в группе мероприятия во ВКонтакте. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в Костромском областном дворце творчества. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьный предмет основы безопасности и защиты Родины на два самостоятельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка, пишет газета «РУ». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. Новые правила начнут действовать для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 в 26-27 учебном году. Рынок подержанных авто в России растет, пишет газета «РУ». За январь-июнь на вторичке были приобретены почти 3 миллиона автомобилей. На первом месте по продажам осталась «Лада». За первый месяц лета было куплено 114 подержанных машин отечественного производителя. Второе место занимает «Тойота», далее следуют корейские бренды «Киа», ну и замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. При этом самой популярной моделью среди БУ легковых авто стал Kia Rio. Россияне приобрели более 10 тысяч таких машин. На втором месте Hyundai Solaris, а на третьем Lada 2107. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6, и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Лето! Каждый день на Радио Ваня.

0: Реклама. Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы, УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Цветы – это не просто подарок. Это проявление любви и нежности. В «Розы 44». Огромный выбор цветов по самым приятным ценам. Доставка круглосуточно. Телефон 30 30 20. Окунитесь в мир красоты и аромата. Вместе с «Розы 44». Синая, 18. Мы работаем без перерыва и выходных.
4: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН П-325-370-00-10-150-3.
5: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: Это ты, это я. Между нами молния.
1: С электрическим разрядом 220.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательств.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: В Костроме появится цифровая платформа для мониторинга за контейнерными площадками. В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с поверкой счетчиков. Россияне пересели на дорогие велосипеды. Всем привет, на радио «Ваня». В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме разрабатывают электронную платформу для анализа за состоянием контейнерных площадок, пишет администрация города. Программа сможет автоматически просчитывать, на каких улицах контейнерных площадок для мусора достаточно, где необходимо увеличить их количество, а где требуется установка отсеков для крупногабаритных отходов. Кроме того, подрядная организация разработает оптимальную схему вывоза за отходов, которая позволит сократить время на очистку контейнерных площадок. Также будут представлены образцы новых видов контейнеров, подходящих для Костромы. Завершить работы по разработке и запуску цифровой платформы планируется до конца года. Мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом проверки счетчиков по завышенным ценам, пишет Лента.ру. По словам депутатов, адекватная стоимость проверки одного счетчика воды на сегодняшний день составляет от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона проживания и условий выезда специалиста. Любые предложения значительно дороже этой суммы депутаты называют попыткой нажиться на неосведомленности граждан. Парламентарий рекомендует проверять сроки проверки исключительно по паспорту самого прибора или в официальной квитанции за ЖКУ. Они также напоминают, что организация, проводящая работы, обязана иметь государственную аккредитацию. Более половины опрошенных велосипедистов уже сменили бюджетную модель на более дорогую, пишет газета.ру. Каждый десятый велосипедист купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей, а 9% ездят на велосипедах за 200 тысяч. Чаще всего покупатели объясняют такой выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками. Об этом заявил каждый четвертый опрошенный. Еще 23% выбрали новый велосипед под конкретные задачи, например, для спорта или путешествий, а 18% к покупке более дорогой модели подтолкнуло решение серьезно заняться велоспортом. Среди моделей в основном лидируют городские велосипеды. На втором месте горные велосипеды, 13% ездят на шоссейных, а электровелосипед есть у 16% респондентов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио «Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Твое лучшее лето на радио «Ваня».

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Если хочешь остаться, останься просто так.
3: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее. Радио Баня.
1: Посмотри, ты вся на пружинках, и сердце замерзает.

0: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит 44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит 44», город Кострома, Московская улица 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт granit44.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: far away from nowhere. No more noise, just silence and the music that's in my brain. Walking through the night, a different atmosphere. No more noise, just silence and the sound that's in my ear. I'm just dancing, dancing in the moonlight.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
3: В Костроме по программе общественных инициатив обновят 11 участков дорог. В России оценили, сможет ли искусственный интеллект заменить HR-эксперта. В Африке обнаружили новый вид обезьян. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме активно продолжаются ремонтные работы в рамках ежегодного областного конкурса общественных инициатив, пишут СМИ-44. Такая программа нацелена на помощь активным горожанам в благоустройстве их территорий. Так, например, на проезде от улицы Щемиловка до Молочной горы подрядчик уже завершил основные работы. Вместе с этим полностью сданный проезд от улицы Ивана Нечаева вдоль домов номер 2 и номер 4 в поселке Новый. Также привели в порядок 3 участка в частном секторе на улицах Просвещения, Клубной и Писателя Осетрова. Работы также ведутся на Малышковском проезде, улицах Наты Бабушкиной, Никитской и Ивановской. Искусственный интеллект показывает высокую эффективность при массовом подборе персонала, однако он не может полноценно заменить HR-эксперта, пишет газета.ру. По словам экспертов, нейросеть способна показать хороший результат в задачах, которые требуют скорости, в том числе при первичном скрининге, сортировке анкет и ответах на стандартные вопросы соискателей. Это помогает разгружать HR-отделы и сокращать сроки закрытия вакансий. Специалисты подчеркивают, что основной минус нейросети в том, что она видит шаблоны и данные, но хуже считывает контекст, мотивацию и взаимодействие между человеком и командой. Искусственный интеллект может пропустить сильного кандидата, если он не вписывается в формальные критерии или нестандартно подает себя. В Демократической Республике Конго ученые обнаружили новый вид обезьян с необычной маскообразной мордой, пишет газета.ру. Открытие стало одним из самых редких. Это лишь пятый новый вид обезьян, зарегистрированный в Африке за последние 75 лет. Вид обитает в одном из самых труднодоступных районов Африки, где практически отсутствует инфраструктура и нет автомобильных дорог. По словам исследователей, экспедиции в район обитания этого вида требуют сложной логистики. Сначала ученым приходится добираться самолетом, затем пересаживаться на мотоциклы, несколько дней идти пешком и завершать путь на лодках. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
1: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: фильм.
1: Здравствуйте, мои дорогие! Привет всем, кто слушает Радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Уверен, отлично провели выходные с новыми силами к новым трудовым свершениям, друзья мои. А у нас в эти минуты, как всегда, в эфире игра «Угадай фильм. Неизменное правило». Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вспомните ее название, набирайте наш телефонный номер 325-696, код города 812. Сегодня у нас экранизация замечательной детской сказки, которая вышла еще в советское время. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Я дал их своим друзьям, которых ты одурачил.
3: Зайцев, ну если это правда. Если только это правда.
4: Был у него какой-то пакет. Не зря он под кроватями ползал. Все точно.
5: Ага, значит, эти твои друзья тебе дороже, чем мы? Тогда убирайся к своим зайцам. Ты не лис.
1: Я знаю, что вы знаете, как называется этот замечательный детский фильм. Звоните, друзья, 325-696, код города 812. Что касаемо подарка, слушатель, правильно угадавший фильм, получит два билета на выставку работ Пабло Пикассо «Параграфы», которая проходит в Санкт-Петербурге в арт-центре культурного квартала «Барусницын». Вот такой замечательный у нас сегодня подарок. Жду ваших звонков, друзья.
0: «Угадай фильм» на Радио Ваня.

0: Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Радость, улыбки и признания на любые расстояния. Магазин «Розы 44». Букеты из роз любого объема всегда в наличии. Соберем для ваших любимых 51, 101 и даже 1001 розу. Она этого точно достойна. Круглосуточная доставка по городу и области. Синая, 18. Телефон 30 30 20.
2: Индивидуальный предприниматель Червяков Богдан Евгеньевич. ОГРН ИП 325 370 00 10 153.
3: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56.
5: Лето! Каждый день на «Радио Ваня».

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля. Каждую ночь со мной новая.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес: «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
2: Ваня. Радио Ваня.

0: 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Сегодня, в понедельник, 20 июля, отмечается Всемирный день леденцов на палочке. Этот праздник посвящен, естественно, популярному сладкому лакомству, которое любят люди разных возрастов. Давайте поговорим сегодня о леденцах.
0: Пятое место.
1: Тростниковый сахар, появившийся в нашей стране еще в 13 веке, могли попробовать только участники царских пиров и высшая знать. Все изменилось при Петре I. По его указу, сахар стал доступен большинству простых людей. Тогда умельцы и начали варить из него первые конфеты. Они были похожи на кусочки льда. Отсюда, кстати, и пошло название «леденец».
0: Четвертое место.
1: А вообще в России леденцы на палочке известны более 500 лет. Изначально они имели формы рыбы, елки или домика, а фигурка петушка стала популярной позже. В СССР особенно распространены были леденцы в виде белочек, мишек, зайчиков и звездочек.
0: Третье место.
1: Леденцы в форме трости известны 17 века, и с ними связана легенда. Считается, что хармейстер собора в Германии придумал скручивать обычные леденцовые палочки в виде пастушьих крючков, чтобы занять детей во время долгих церковных служб и утихомирить их. Сладости в руках маленьких прихожан творили чудеса. Шум в зале действительно заметно стихал.
0: Второе место.
1: Любители рекордов тоже не обошли вниманием эту сладость. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самую большую леденцовую трость. Ее высота достигала более 11 метров. Изготовили гигантскую сладость в 1998 году. На это ушло более 11 килограммов сахара.
0: Первое место.
1: А в 24-м году в Волгограде к Масленице установили огромного петушка на палочке высотой почти 2 метра и весом около 350 килограммов. Леденец отлил волгоградский кондитер Алексей Щербаков. До этого самым большим считался петушок, изготовленный в Челябинске в 2012-м. Его высота составляла 153 сантиметра, а вес 233 килограмма.
0: Великолепная пятерка. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем. Воздухом.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костроме состоится фестиваль семейной истории. С 1 сентября в российских школах появятся два новых предмета. В России растет рынок подержанных автомобилей. Всем привет на Радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме состоится межрегиональный фестиваль семейной истории. Это все мое родное, пишут СМИ-44. Организаторы подготовили насыщенную программу, которая включает индивидуальные консультации и образовательную часть. Участие в фестивале примут известные историки, генеалоги, предприниматели и писатели из Москвы, Казани, Вологды и Тулы. Для участия в фестивале необходима предварительная регистрация, которую можно пройти в группе мероприятия во ВКонтакте. Фестиваль пройдет 18 и 19 июля в Костромском областном дворце творчества. Минпросвещение России предложило с 1 сентября этого года разделить школьный предмет основы безопасности и защиты Родины на два самостоятельных обязательных курса – безопасность жизнедеятельности и начальная военная подготовка, пишет газета «РУ». Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, обновленная программа будет ориентирована на практические навыки, которые помогут школьникам действовать в различных жизненных ситуациях – дома, в городе, на природе и в цифровой среде. Каждый из двух курсов рассчитан на 34 учебных часа. Новые правила начнут действовать для учащихся, которые перейдут в 8 класс или будут приняты в 10 в 26-27 учебном году. Рынок подержанных авто в России растет, пишет газета «РУ». За январь и июнь на вторичке были приобретены почти 3 миллиона автомобилей. На первом месте по продажам осталась «Лада». За первый месяц лета было куплено 114 подержанных машин отечественного производителя. Второе место занимает «Тойота», далее следуют корейские бренды «Киа», ну и замыкает топ-5 немецкий Volkswagen. При этом самой популярной моделью среди БУ легковых авто стал «Киа Рио». Россияне приобрели более 10 тысяч таких машин. На втором месте Hyundai Solaris, а на третьем Lada 2107. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Жаркие скидки на золото и бриллианты в Приволжске на Ювелирной улице. Только до конца месяца покупайте золото от 7990 рублей за грамм. Ведь наши цены не миф, а реальность. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазины «Диамант», «Соколов», «Золотой стиль».
1: Автостекла по оптовым ценам в «Ветро». Каждому найдете дешевле, сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49, 2 Волжская, 7.
2: В клинике «Мир здоровья» на Титова, 15, время выгодной диагностики. МРТ со скидкой 15% ежедневно с 19 до 23.00. Скидка действует на все виды диагностики, кроме введения контраста и комплексных исследований, и суммируется с другими спецпредложениями. Возможно, противопоказания, необходима консультация со специалистом. Запись по телефону 42 15 15.
3: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду контролеров ОТК, ювелиров-закрепщиков, шлифовщиков, гальваников и уборщиц. Высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
5: Твое лучшее лето на «Радио Ваня».

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Певица Ева Власова рассказала о работе над дуэтом с Алсу, поделилась историей создания песни для Сергея Лазарева и объяснила, как ловит вдохновение для творчества. В беседе с журналистами артистка отметила, что «Белая фата» стала для нее уже вторым совместным треком с Алсу после дуэта «Табу», и процесс записи прошел на удивление легко. «Все было очень просто. Мы встретились, поели котлет и записали песню с улыбкой», поделилась воспоминаниями Власова. По словам знаменитости, обсуждать детали звездным подругам и вовсе не пришлось, так как песню они записали сразу, уже после первого прослушивания. Отдельно артистка вспомнила историю создания сольной песни для Сергея Лазарева. Идея трека зародилась после их дуэта «Снег». По словам певицы, несколько пробных вариантов не подошли артисту, и лишь одна композиция покорила звезду Евровидения. «А эту песню я написала практически во сне. Я уже начала проваливаться в сон, и тут ко мне приходят эти строки», рассказала артистка. Говоря о собственном творческом процессе в целом, Власова призналась, что вдохновение приходит к ней внезапно и каждый раз воспринимается как маленькое чудо. «Это невозможно объяснить, это фантастика, это магия», отметила певица. В завершение звезда анонсировала масштабную коллаборацию с исполнителем, чье творчество сопровождало ее на протяжении всей жизни. Однако имя партнера по фиту Власова держит в секрете. Что ж, мы с вами люди терпеливые. Подождем.
0: Звездный час. Радио Ваня.

0: всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет, и кое-что из звездных новостей. Студия Disney разрабатывает игровой фильм о принцессе Тиане из мультфильма «Принцесса и лягушка». Над сценарием проекта могут поработать двукратный номинант на премию «Оскар» Колман Доминго и режиссер Роберт О'Хара, сообщает издание Deadline. Сейчас кинематографисты ведут переговоры с Disney о создании картины, однако проект находится на ранней стадии разработки, подробности сюжета пока не раскрываются. Известно, что будущий фильм не станет игровым ремейком анимационной ленты. По данным издания, Disney рассматривает проект как оригинальную историю, которая расширит вселенную принцессы и лягушки. Студия развивает похожий подход с проектом «Гастон», посвященный персонажу из «Красавицы и чудовища». Оригинальный мультфильм «Принцесса и лягушка» вышел в 2009 году и стал одним из самых последних полнометражных рисованных фильмов студии Disney. Сюжет разворачивается в Новом Орлеане 20-х годов прошлого века и рассказывает об официантке Тиане, которая мечтает открыть собственный ресторан. Однажды девушка встречает заколдованного принца, превращенного в лягушку, и после попытки снять с него проклятие, сама становится амфибией. Оригинальная картина в мировом прокате собрала около 267 миллионов долларов и получила 3 номинации на премию «Оскар», включая категории «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня». Что ж, посмотрим, какая судьба будет ждать игровой фильм.
0: Звездный час. Ваня, радио.

0: Реклама.
1: Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит44.ру».
2: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Спонсор программы – Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка» и «ИП Пивоваров». В Костроме появится цифровая платформа для мониторинга за контейнерными площадками. В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества с поверкой счетчиков. Россияне пересели на дорогие велосипеды. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Костроме разрабатывают электронную платформу для анализа за состоянием контейнерных площадок, пишет администрация города. Программа сможет автоматически просчитывать, на каких улицах контейнерных площадок для мусора достаточно, где необходимо увеличить их количество, а где требуется установка отсеков для крупногабаритных отходов. Кроме того, подрядная организация разработает оптимальную схему вывоза отходов, которая позволит сократить время на очистку контейнерных площадок. Также будут представлены образцы новых видов контейнеров, подходящих для Костромы. Завершить работу по разработке и запуску цифровой платформы планируется до конца года. Мошенники начали использовать новую схему, в рамках которой рассылают фальшивые предписания и угрожают штрафами под предлогом проверки счетчиков по завышенным ценам, пишет Лента.ру. По словам депутатов, адекватная стоимость проверки одного счетчика воды на сегодняшний день составляет от 600 до 1500 рублей в зависимости от региона проживания и условий выезда специалиста. Любые предложения значительно дороже этой суммы депутаты называют попыткой нажиться на неосведомленности граждан. Парламентарии рекомендуют проверять сроки проверки исключительно по паспорту самого прибора или в официальной квитанции за ЖКУ. Они также напоминают, что организация, проводящая работы, обязана иметь государственную аккредитацию. Более половины опрошенных велосипедистов уже сменили бюджетную модель на более дорогую, пишет газета.ру. Каждый десятый велосипедист купил модель стоимостью более 100 тысяч рублей, а 9% ездит на велосипедах за 200 тысяч. Чаще всего покупатели объясняют такой выбор желанием получить велосипед с улучшенными техническими характеристиками. Об этом заявил каждый четвертый опрошенный. Еще 23% выбрали новый велосипед под конкретные задачи, например, для спорта или путешествий, а 18% к покупке более дорогой модели подтолкнуло решение серьезно заняться велоспортом. Среди моделей в основном лидируют городские велосипеды. На втором месте горные велосипеды, 13% ездят на шоссейных, а электровелосипед есть у 16% респондентов. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, Служба информации «Радио Ваня».
2: Центр комплексного развития детей и взрослых «Язнайка». Окажем помощь в учебе и обеспечим уверенность в знаниях. Подготовим к экзаменам по любым школьным предметам. Для малышей у нас есть группы раннего развития и логопед. Также мы ждем вас на летние тематические интенсивы. «Язнайка». Растем и развиваемся вместе. Наши адреса: Черногорская, 6 и Никитская, 114. Звоните 542-302.
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. «Ваня». Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика лед. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Автостекла по оптовым ценам в Ветро. Каждому. Найдете дешевле? Сделаем скидку. Подробности по телефону 54-49-49. Вторая Волжская, 7.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
5: Росстрой.
6: 770908.
7: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 15% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, 11, корпус 2. Ждем вас! Скидка на анализы собственной лаборатории не суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
8: Компания New Gold в связи с расширением производства приглашает в свою команду восковщиц, восковщиков, кладовщиков-учетчиков, ювелиров-монтировщиков, полировщиков ювелирных изделий, высокая выплата заработной платы, служебный транспорт, такси, льготное питание. Опыт работы обязателен. Если вы обладаете опытом и страстью к созданию уникальных изделий, мы ждем именно вас. Телефон 420-160. 420-160.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
10: Погода. Спонсор программы «Столовая поварешка», город Кострома, улица Петра Щербина, 7/3, ИП «Курепов». Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Сантиль-де-Лас-Бадегасе будет достаточно тепло. Днем температура воздуха составит плюс 35 градусов, но весь день там будут идти дожди. Надеюсь, местных жителей найдется чем себя освежить. Что же, но в Костроме будет тоже довольно тепло, хоть и обещают небольшой дождь. Днем температура воздуха составит плюс 27, а ночью до плюс 19 градусов. Ветер южный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
11: Коль готовить не хотите? В поварешку приходите. Вкусно, быстро, досыта. Вас накормят повара. Столовая поварешка. Всегда вкусно, как дома. Улица Петра Щербины, 7/3.
2: Радио Ваня. Отличная погода.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Кто под нами внизу, простите меня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья. Сегодня, в понедельник, 20 июля, отмечается Всемирный день леденцов на палочке. Этот праздник посвящен, естественно, популярному сладкому лакомству, которое любят люди разных возрастов. Давайте поговорим сегодня о леденцах.
0: Пятое место.
1: Тростниковый сахар, появившийся в нашей стране еще в 13 веке, могли попробовать только участники царских пиров и высшая знать. Все изменилось при Петре I. По его указу, сахар стал доступен большинству простых людей. Тогда умельцы и начали варить из него первые конфеты. Они были похожи на кусочки льда. Отсюда, кстати, и пошло название «леденец».
0: Четвертое место.
1: А вообще в России леденцы на палочке известны более 500 лет. Изначально они имели формы рыбы, елки или домика, а фигурка петушка стала популярной позже. В СССР особенно распространены были леденцы в виде белочек, мишек, зайчиков и звездочек.
0: Третье место.
1: Леденцы в форме трости известны с 17 века, и с ними связана легенда. Считается, что хармейстер собора в Германии придумал скручивать обычные леденцовые палочки в виде пастушьих крючков, чтобы занять детей во время долгих церковных служб и утихомирить их. Сладости в руках маленьких прихожан творили чудеса. Шум в зале действительно заметно стихал.
0: Второе место.
1: Любители рекордов тоже не обошли вниманием эту сладость. Книга рекордов Гиннесса зафиксировала самую большую леденцовую трость. Ее высота достигала более 11 метров. Изготовили гигантскую сладость в 1998 году. На это ушло более 11 килограммов сахара.
0: Первое место.
1: А в 24-м году в Волгограде к Масленице установили огромного петушка на палочке высотой почти 2 метра и весом около 350 килограммов. Леденец отлил волгоградский кондитер Алексей Щербаков. До этого самым большим считался петушок, изготовленный в Челябинске в 2012-м. Его высота составляла 153 сантиметра, а вес 233 килограмма.
0: Великолепная пятерка. Ваня, Ваня, радио Ваня.

0: за всех. Признайся, что любишь. Любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, друзья. И это наша рубрика об отношениях. Одна женщина рассказала, что ее муж поссорился недавно с ней самой и со своими друзьями. Все дело в том, что приятели этого мужчины отправились на отдых в Таиланд, а его с собой не позвали. А он свою обиду на них решил выместить на своей любимой женщине. Она ему говорит: «Если бы даже тебя позвали в поездку, я бы тебя все равно не пустила. Где это вообще видано, чтобы женатый человек ехал развлекаться с холостыми друзьями? Тем более, что ей стало известно, они-то, те самые приятели в отпуске, собирались воспользоваться всевозможными излишествами, которыми кишит Таиланд». В ответ обиженный муж заявил: «Он не думал, что брак превратится для него в поводок с ошейником». Девушка вообще зачем об этом написала? Естественно, для того, чтобы получить некий совет. Многие ее поддержали. Мужчина, тут ведь дело-то не в холостяцких поездках как таковых, а в характере этого путешествия. А некоторые предположили, что мужчина как раз и собирался устроить себе некий отдых от семейной жизни, поэтому так и огорчился. Я лично его поведение назвать не иначе, как глупым, просто не могу. Ну, хочется тебе в Таиланд? Возьми с собой любимую женщину. Приятели-то его, похоже, поумнее будут, потому что они изначально знали о его женатом статусе и поэтому его не позвали. Напоследок, как всегда, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шум.

0: Реклама. Вечная память достойна настоящего камня. Компания «Гранит-44» создает изделия из природного гранита и мрамора. Красота, прочность и долговечность гарантированы. Низкие цены. Сделайте правильный выбор. Наш адрес «Гранит-44», город Кострома, Московская улица, 55/2, ИТЦ «Солнечный», а также город Буй, улица Социализма, 25, телефон 499-700. Работаем по всей области. Сайт «Гранит-44.ру».
1: Внимание! Глобальное снижение цен в магазине «Тепловода». Настенный газовый котел всего за 37 тысяч рублей. Мы режем цены, чтобы вы экономили. Хотите тепло в доме без лишних трат? Звоните прямо сейчас. 544-137. Магазин «Тепловода».
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
3: Жан, Аванес, Джованни, Ваня. Ближе и роднее. «Радио Ваня».

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио «Ваня». Новости.
2: Российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров. Большинство опрошенных россиян оставляют чаевые официантам в кафе и ресторанах. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. С 1 сентября 2027 года российским банкам придется в обязательном порядке раскрывать клиентам полную информацию о своих услугах и финансовых продуктах. Закон об этом одобрил Совет Федерации, сообщили в Центробанке России. Нововведение заключается в установке единого стандарта раскрытия информации для кредитных организаций. Опираясь на многочисленные жалобы клиентов банков, регулятор пришел к выводу, что они зачастую не получают достаточного объема данных о вкладах, кредитах или других услугах в мобильных приложениях и на сайтах. В сообщении Центробанка подчеркивается, что банки в большинстве случаев акцентируют внимание клиентов на привлекательных характеристиках продуктов, стараясь максимально замалчивать данные о рисках и специальных условиях. Эксперты президентской академии предложили ввести в России специальный правовой статус для блогеров, основанный на риск-ориентированном подходе. Авторов контента необходимо разделить на три категории – экспертные, новостные и развлекательные, с разными требованиями квалификации, контролю и ответственности, говорится в сообщении вуза. В Российской академии народного хозяйства и госслужбы добавили, что действующее законодательство не учитывает способность блогеров оказывать влияние на формирование общественного мнения. В частности, информация, предоставляемая ими, может вызвать угрозу нарушения прав граждан, считают в академии. ВУЗ предложил ввести предварительный контроль и обязательные квалификационные требования для блогеров. И в завершении выпуска. Большинство, 70% опрошенных россиян, оставляет чаевые официантам в кафе и ресторанах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платежным сервисом. В заведениях общественного питания это чаще происходит во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Главным фактором при решении оставить чаевые является качество обслуживания. Также влияют настроение, размер итогового счета и частота посещения заведения. При этом 73% сказали, что оставляет больше чаевых летом, 13% зимой, 8% весной и 6% осенью. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Летний, жаркий, твой Радио Ваня.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно.

0: эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: «Радио Ваня». Лето. Отпуск.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!